0: магазином на всякий случай звонить.
1: Что? Как ты думаешь, собирается?
0: От этих пчел всего можно ждать.